Солнце ночным отражает бесконечную затону. Листья, падающие в нам, создают целую узор на ее поверхности. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу. Солнце ночным отражает бесконечную затону. Листья, падающие в нам, создают целую узор на ее поверхности. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу. Все наш небо отражает бесконечную глубину. Листья, падающие на воду,